0: Mix FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон, здравствуйте. В нескольких приграничных самоуправлениях срочно заменили работников избирательных участков. Далее об этом и других событиях более подробно. Нескольким самоуправлениям на восточной границе пришлось срочно изменить состав работников ряда избирательных участков. В Даугавпилсе на выборах в 15-й Сейм будут работать 29 участков. По информации латгальской редакции ЛСМ, избирательная комиссия незамедлительно прекратила сотрудничество более чем с 20 работниками и заменила их другими. В Краслове 140 работников будут работать на 26 избирательных участках. Состав был утвержден еще в марте, но 18 сентября председатель комиссии получил распоряжение: состав необходим изменить. Председатель избирательной комиссии Марис Звейдрис указал, что проверка работников избирательных участков со стороны органов безопасности является обычной практикой. Он также пояснил, что у участков имеется резерв работников. Конкретное количество людей, которых коснулось распоряжение органов безопасности, он не раскрыл. Однако такие распоряжения поступили не в одно самоуправление. Служба госбезопасности подтвердила ЛСМ, что в общей сложности было проверено 6 тысяч работников избирательных участков. Как сообщили в службе, среди выявленных факторов риска были поездки людей в государство-агрессора Россию и ее союзницу Беларусь после вторжения России в Украину, а также распространение прокремлевских нарративов. Конец цитаты. СГБ также напомнила, что неоднократно настоятельно призывала жителей не ездить в Россию и Беларусь, а в 2025 году вступил в силу закон об ограничении мероприятий, угрожающих национальной безопасности, согласно которому для нескольких групп лиц, прежде всего работающих в госучреждениях, установлен запрет на посещение России и Беларуси. Выборы в 15-й Сейм пройдут 3 октября. Избирательные участки будут открыты с 8 до 20 часов. Проголосовать можно будет на любом избирательном участке. С 28 сентября и до дня выборов включительно можно будет заранее оставить свой голос на хранение. Начиная с воскресенья в Латвии ожидается бабье лето, которое продолжится и в октябре, прогнозируют синоптики. Последняя суббота сентября будет облачной, временами ожидается дождь. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье он будет более порывистым. Температура воздуха ночью от 9 до 14, днем от 11 до 16 градусов тепла. В воскресенье солнце будет чередоваться с облаками, днем осадков больше не ожидается. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до плюс 15, плюс 19 градусов. На следующей неделе погода будет преимущественно сухой и солнечной. Будет дуть слабый или умеренный ветер с юга, юго-востока. В самые прохладные утренние часы температура воздуха опустится до плюс 3, плюс 10 градусов. В самые теплые послеобеденные часы достигнет плюс 17, плюс 22. Возможно, и вторая неделя октября будет не характерно сухой и теплой для этого времени года. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
2: Radio numar viens.
0: Mix FM.
1: 102.7.
2: Виньес.
3: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. С понедельника в Латвии можно будет заранее передать голос на хранение. Далее об этом и других событиях более подробно. С понедельника, 28 сентября, в Латвии начнется передача голосов на хранение перед выборами в 15-й Сейм. До 2 октября избиратели смогут воспользоваться этой возможностью в любом из 933 участков по всей стране. Передача голоса на хранение проходит тайно. На участке избиратель предъявляет паспорт гражданина Латвии или ID-карту, после чего получает бюллетени, отпечатанный избирательный конверт и регистрационный конверт. Сделав выбор, избиратель вкладывает бюллетень в избирательный конверт и заклеивает его. Затем этот конверт помещают в регистрационный, на котором указаны имя, фамилия и порядковый номер избирателя. Регистрационный конверт после этого опускают в урну. Такая процедура нужна для того, чтобы один человек не смог проголосовать несколько раз. При этом содержание бюллетеня остается тайным. Перед подсчетом голосов избирательные конверты извлекают из регистрационных, перемешивают и только после этого вскрывают. Передать голос на хранение можно в течение 5 дней, но часы работы участков будут различаться. В понедельник, 28 сентября, они открыты с 17 до 20 часов, во вторник с 8 утра до 11, в среду с 17 до 20, в четверг с 8 до 11, в пятницу 2 октября с 12 до 15 часов. Основной день выборов – суббота, 3 октября. Тогда все избирательные участки в Латвии будут работать с 8 до 20 часов. Проголосовать можно будет в любом избирательном участке, имея при себе действующий паспорт или ID-карту. Адрес нужного участка и другую информацию о голосовании Центральная избирательная комиссия публикует на своем сайте. Начиная с воскресенья в Латвии ожидается бабье лето, которое продолжится и в октябре, прогнозируют синоптики. Последняя суббота сентября будет облачной, временами ожидается дождь. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье он будет более порывистым. Температура воздуха ночью от 9 до 14, днем от 11 до 16 градусов тепла. В воскресенье солнце будет чередоваться с облаками, днем осадков больше не ожидается. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до плюс 15, плюс 19 градусов. На следующей неделе погода будет преимущественно сухой и солнечной. Будет дуть слабый или умеренный ветер с юга-юго-востока. В самые прохладные утренние часы температура воздуха опустится до плюс 3, плюс 10 градусов. В самые теплые послеобеденные часы достигнет плюс 17, плюс 22. Возможно, и вторая неделя октября будет не характерно сухой и теплой для этого времени года. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.